0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: По словах Лукашенки, його мари про глобальне супрацовництво з Китаєм стали реальністю.
2: Мовляв, китайські технології використовуються во всіх сферах білоруської економіки. І вельми поспіхово.
1: А як насамреч виглядають економічні стосунки поміж країнами?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наша журналістка Марися Вайтович і економістка Анастасія Лузгіна.
3: Поездка Александра Лукашенко у Китай. Коли верить экспертам, это не политический визит, а перш за все экономичный. Ці сапраўды галоўны запыт Минска – гроши и контракты.
4: Ну, дело в том, что, безусловно, за последние годы Китай стал таким одним из важных торговых партнеров Беларуси. И прежде всего это касается импорта. Почему? Потому что да, из Европы импорт очень серьезно сократился, то есть там до минимальных таких значений из-за санкций, и, соответственно, да, те же машины, оборудование, автомобили сейчас поставляются из Китая. Ну и, безусловно, да, стараются наращивать экспорт, и до этого, и до, там, и до 2020 года были планы по развитию отношений, торговых отношений с Китаем, но они, естественно, сейчас только усиливаются. Но, как вот там было сказано, что там мы видим рост в торговле, ну, рост есть. Просто последние данные я еще как бы за 26 год еще не видела, но в целом можно сказать, что основным товаром является, что для почему Беларусь интересна Китаю. То есть прежде всего это калий. То есть это не какие-то там сложные производства, не машины, не электроника, не техника, это, конечно, калий. А с учетом того, что в 26 году спрос на удобрения, ну в том числе на это повлияло вот этот конфликт на Ближнем Востоке, спрос на удобрения возрос, и калий Китай очень серьезно нарастил, наращивает в 26 году поставки, импорт калийных удобрений, ну, в том числе из Беларуси. То есть лидером по поставкам в первом квартале, например, этого года была Россия, 506 миллионов долларов наторговали, да, именно калийных удобрений. А на втором месте идет Беларусь. 410 миллионов долларов, да, было поставлено калия. Но это первый только квартал. Соответственно, сейчас уже, естественно, цифры больше. Насколько я видела, уже в открытых источниках где-то около 600 миллионов было поставлено. Плюс туда же идут, в Китай идут определенные виды, ну, там, не знаю, продовольствия, там это тоже рапсовое масло, допустим, да, ну, такого рода товары. Ну, а из Китая, там, я уже сказала, техника, электроника, там, ну, товары потребительские. Вот.
3: Вось, дарэчы, китаязнаўца и аналитик Алексей Чагадаев, які вядзе телеграм-канал «Китайские городовы», означает, что Беларусь и Китай застаются у асиметричном гандле. Беларусь продает Китаю основным калий, рапсовый олей и драунину, как вы сказали, а закупая все. Ці можно это не изменить?
4: Для того, чтобы это изменилось, надо, чтобы белорусские товары стали интересны для китайского рынка. А здесь опять-таки вот вопрос уже конкуренция. То есть тут не прикажешь, не скажешь, не составишь какие-то планы. То есть если китайским партнерам это не сильно интересная такая продукция, то ну как можно составить, купить? Да? То есть если мы говорим ну, вот, про калий, про рапсовое масло, это больше как сырье, да? То есть из которого что, там, используется много где. Это и пользуется постоянно спросом. А что касается вот уже каких-то более сложных товаров, то здесь уже начинается серьезная конкуренция, во-первых, с китайскими теми же производителями, ну и с производителями из других стран, для которых тоже китайский рынок может быть очень даже интересен, потому что он действительно очень емкий, очень большой. Ну и здесь тоже нужно понимать, что да, Беларусь еще тут им сложно конкурировать, потому что опять-таки где, то есть Китай находится далеко То есть поставки, естественно, тут еще закладывать нужно ту же логистику. Ну и зачастую иногда, знаете, есть такое понятие, как экономия на масштабах. То есть китайские крупные производители, они, например, могут быть несколько раз больше, чем предприятия в Беларуси. Соответственно, чисто из-за размеров оно какие-то постоянные издержки может минимизировать. Вот, поэтому здесь как бы нужно, да, конкурировать качеством прежде всего. Если не ценой, то качеством. Но видно, что пока что это не очень сильно получается. По-прежнему, да, Беларусь, как правильно вот сказал, да, то есть эксперт, что Беларусь у Китая сейчас покупает много чего разного и сложного, там, и прежде всего, я же говорю, техника, электроника, машины, а поставляет, да, в основном сырьё.
3: Угу. Еще одно питание с чата. Мясцовые вытворчасти от китайского импорта не помруть? Есть же уже план побудовать завод Мидия, что фактично крыш на заводе Атлант.
4: Ну, вряд ли. Я имею в виду, что вымрут, да, там, белорусские

0: что не все, но какие-то компании могут испытывать, безусловно, трудности, да, и китайские производители могут вытеснять, например, в сфере потребительских каких-то товаров, они могут вытеснять частично. Но тут могут сработать уже какие-то государственные, опять-таки, механизмы регулирования какие-то, например, могут устанавливаться пошлины дополнительные, да, там, при ввозе. Вот здесь уже, наверное, ну, как-то будут смотреть, реагировать. Но такой, да, риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию, особенно с теми товарами, которые производятся в том числе в Беларуси. Но, опять-таки, это стимул для улучшения качества белорусских товаров.
1: Гэта программа «Евразуми». Размова Марыси Вайтовер за Анастасией Лузгиной. Гаворка идзе про беларуска-китайские экономичные отношения.
2: Ці можа Кітай стаць нейкім эканамічным страхоўшчыкам для Беларусі? Ці гэта хутчэй абмежаваная эканамічная залежнасць без палітычнага гаранта? І ці можа кітайскі фактар стаць аргументам у адносінах Мінска і Москвы, асабліва калі гаворка ідзе пра рызыкі для лагістыкі і гандлёвых маршрутаў?
0: Ну тут сложны вопрос, то есть насколько Китай заинтересован в Беларусі, да? То есть вот этот момент надо учитывать. А надо сказать, что, допустим, лет 6-7 назад он был более заинтересован. Действительно, он рассматривал Китай и Беларусь как такое окно в Европу, и тоже строительство индустриального камня «Великий камень», индустриального парка «Великий камень», и те же какие-то планы, проекты по расширению инвестиций, прежде всего, Китая в Беларусь, они достаточно были такими, если не амбициозными, но то такими обширными. То сейчас мы видим, что Китай активно занялся тем, что ищет обходные пути поставки тех же своих товаров на европейский рынок через тот же Каспий, через Казахстан, Азербайджан, Турцию. И в это вкладываются миллионы, да, там, долларов для развития вот таких вот путей. Поэтому это не означает, что Беларусь полностью там исчезает из интересов Китая, но говорить о том, что это такой важный торговый партнер, инвестиционный, экономический партнер, ну, вряд ли. Да? Беларусь маленькая страна, опять-таки, имеет не совсем хороший политический имидж, находится под рядом санкций, и здесь Китай подходит, наверное, скорее всего, как бы будет подход Китая прагматичный, то есть интересно ему в данном случае либо нет. Но, как я уже сказала, ему намного менее интересно сейчас по сравнению с тем, что было, например, лет 6-7 назад.
2: Дякую вам, Вялікі. Я нагадаю, что сегодня у эфира Еврорадио мы обмерковывали уплыв Китая и поездку Александра Лукашенко, а так само тенденции на рынку нерухомости. С нами была экономистка Анастасия Лузгина. Дякую вам, Вялікі, что пришли до нас, нашли час. А у студии Еврорадио для вас працавала Марыся Вайтовіч. Заставайтесь с нами.

Украина обвиновачила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. На сущветном конгрессе супрачмиротного покарания обмеркуют ситуацию в Беларуси. Конькобежцев с Беларуси допустили до споборництва у нейтральном статусе. Вот такие, да иншие новины почуете уже от Анны Шайковской про 5 хвилин.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Білорусі.
3: Украина виновила двух российских генералов у гибели двух белорусов у Житомирской области. На сусветном конгрессе супрать смертного покарания меркуют ситуацию в Беларуси. Конкобежцев из Беларуси допустили до споборництва у нейтральном статусе.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Разбор доказной базы, уточнение до двух российских генералов, генерала-полковника Александра Чайко и генерал-лейтенанта Владимира Краученко, которые спланировали и отдали загад на поветренный удар по городу Коростень у Житомирской области в ночь с 9 на 10 соковика 2022 года, поведомила Служба безопасности Украины. Там лечат, что на загад генералов их подначаленные нанесли удар по Коростеню самыми не 12 фугасными и аскепково-фугасными бомбами. У вынику вооруженной атаки по жилых кварталах да иншей громадянской инфраструктуры один местовый жихар отримал тяжкие ранения, а двое громадян Беларуси загинули. Следчий СБУ заочно поведомили обо двум фигурантам про подозрение у порушении законов и звычаев войны. Проводятся комплексные мероприемства по притягнению виноватых до отказности. На сусветном конгрессе супрать смертного покарания меркуют ситуацию в Беларуси. Публичный сайт «Ивент», присвященный ситуации с покаранием смерти в Беларуси, деятельности громадянской супольности и молоди по ее отмене внутри краины и за ее межами, пройдет 2 липня. Головным белорусским спикером на импрезе станет юрист и громадский деятель, был политвязень Максим Знак. В Раде Европы нагадали, что Беларусь остается единой европейской краиной, где до этого часу применяется такие виды судового покарания. За 30 годов улады Александра Лукашенко до смерти были приговорены около 350 человек. Больше за 2 тижні должится сбор подписов под зворотом до керавництва музею битвы под Грунвальдом с просьбой усталявать белорусский исторический штандар. Поводле инициатора кампании Юрася Мелешкевича, это допоможет вернуть белорусской спадчине належное место в исторической памяти про битву 1410 года. С якими проблемами сутыкнулись организаторы, рассказывает Юрась Мелешкевич.
4: Фейсбук заблоковал расширение посылки на своих сторонках, у лентах читачов и крестальников. Все посылки, которые распространяли хильники, они были заблокованы и выдалены. Дальше мы сутыкнулись с проблемой того, что при сборе подписов сама система, она потребует верификации. И уже несколько, пару сотен подписов система не приняла. Простое, что крестальники не верификовались. Поэтому я закликаю всех тех, кто подписывает петицию, отмыслово пройти верификацию на сторонце.
3: Поводле слова активиста, сирот подписантов петиции шмат ведомых белорусов.
4: То есть инициатор этой идеи Олесь Лагвинец, який эту идею мне пропоновал. Это Юрий Губаревич, який просшарив один из первых на сторонце эту информацию. Так само Анатолий Лебеська, он активно подтримал эту инициативу. Ну и Игорь Борисов, они на партии социал-демократичной подтримали инициативу партии БНФ на конт поширения усталевки национальной символики на Грунвальдском поле.
3: Инициаторы петиции кажут, что говорка не про политику, а про историю. Про место Беларуси там, где оно было еще в 1410 году. Новини спорту. Конькобежцев з Беларусі і Росії допустили до удзелу у міжнародных турнірах у статусе індивідуальных нейтральных атлетов. Такое рашэнне прыняў Совет Міжнароднага Союза Конькобежцев. Говорится у паведамленні організації 30 червня. Спортсмены змогуць удзельнічаць у спаборніцтвах без дзяржаўных сімвалаў і пры адсутнасці доказаў, што яны парушаюць патрабаванні нейтральнага статусу. Пры гэтым квоты на удзел будуць разлічвацца так, быццам Федэрацыі Беларусі і Расіі удзельнічаюць у сваім першым сезоне спаборніцтваў па канькабежным спорце. У Саюзе канькабежцаў патлума патлумачылі, што спартсмены з абедзвюх краін не прымалі ўдзел у турнірах больш за 3 гады і не маглі пазапашваць рэйтынгавыя балы ў гэты перыяд. Асобна падкрэсліваецца, што санкцыі знятыя толькі са спартсменаў, але не з афіцыйных службовых асоб Беларусі і Расіі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы далей будзе горача, але можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а нават навальніц. Вечер будзе слабы ад 2 до 5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём да 35 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з Рацыяй. У сераду, 1 ліпеня, разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыханковым. Будьце разам з намі, не апускайце хваляў Беларуска Радіо Рацыя.
0: Раніца з Рацыяй.

0: Тут живе Беларусь.
1: 22 хвилины остаются до 8 годины у Польши и 9 у Беларуси. А у раницы с рацией тема, якая не зыходзіć и не повинна зыходзіć з увагі наших корреспондентов и з усім, з увагі усіх нас. Амаль што 1000 палітвязняў за кратами, неабходныя беларускім уладам менавіта да таго, каб працягваць гандаль з амерыканскім бокам, напрыклад, у дачыненні да зняцця санкцій. І вызваленне закладнікаў рэжыму так ці інакш будзе ісці далей, перакананая былая палітвязняволеная, якая зараз знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, Ганна Вішняк.
2: Это просто торг. И вообще я бы хотела говорить не только о каких-то важных политиках, именно о политических фигурах, а именно об обычных людях, вот как раз-таки которых постоянно арестовывают снова и снова. Лукашенко почувствовал кровь, и теперь он будет постоянно вот заниматься вот этими задержаниями, посадками и торгом. Ну, то есть... С нашей стороны мы уже сделали все, а еще наши некоторые деятели начинают под это дело подпевать и говорить: «Ой, вы пиромовы, ну вот ваши пиромовы». Ну, как бы людей гребут. Один из очень известных таких сильных политических заключенных – это Дмитрий Сосновский. Его вообще не упоминают никто, никак, нигде. Он был одним из ключевых организаторов движения «Водителя 97», где я была администратором канала. Занимался координацией Telegram и занимался именно координацией самих администраторов. Администраторов. Это он собрал идеальную команду админов, которые смогли поднять народ. 30 августа я лично с дивана подняла около 14 тысяч человек, когда задержали нашего первого на блокировке дорог и на протест. Поэтому как бы, это было бы невозможно без него. И сейчас он находится в полной инкоммуникадо, то есть о нем нет никакой информации от слова совсем. И таких людей достаточно много. Вот, то есть дело ОГСБ, его там обвиняли за язык озаренка, на самом деле его держат в плену именно за свои организаторские способности, за свой талант.
3: Як по ваших внутренних отчуваннях, а чи варто чекать зараз новую масштабную хвалю вызволенняў? Кто зараз больше уплывае на гэты процесс с боку уладаў?
2: Да, конечно, сейчас кол, пока он ездит, катается, естественно, будут выходить люди. И хорошо, если будут выходить такими же огромными партиями, то есть не 50 человек, а уже, наконец-таки, пусть по 500 выходят. Но чем больше выход, тем больше и посадки. Я бы лично хотела бы обратить внимание общественности, например, на одну из политических заключенных, о которой вообще нет информации. Я бы хотела попросить режим Лукашенко, всех, кто к этому как-то покажите, пожалуйста, Ирину Клязович, потому что по ней нет никакой информации. И очень много людей, по ком нету никакой информации. По Ирине Клязович у нее начались суды, и на этом все. Была информация, что она попала в новинки, что вполне возможно. Больше ничего. Ни в какой колонии ее нету. Люди выходят из разных колоний, мы же спрашиваем, ни в какой колонии ее нету. Поэтому я и прошу, покажите, у режима покажите Ирину Клязович живой.
3: Для вас эта ситуация, когда одних все ж таки выпускаюсь, а инших кидают за краты, как это выглядит с пункту логики режиму?
2: Одной рукой выпускает, другой рукой, ну смотрите, как это... Логика у него очень простая. Торг, снятие санкций, сейчас он начнет распродавать, уже начал распродавать Беларусь, все предприятия. Сейчас он скалия санкций снял. Дальше будет еще просить каких-то снятий санкций. Плюс ко всему этому подключается давление со стороны Кремля. Да, несмотря на то, что как бы, он уже вроде как отгораживается немного от России. Мы видим проверки на дорогах. Мы видим, что с российской стороны уже фактически начинает появляться граница. То есть на случай уже проверяют на трассах документы. Если раньше в маршрутку или в автобус пограничники просто заходили и просто смотрели наличие самого паспорта синего, да, белорусского, и все. То есть никто их не разворачивал, не проверял. То сейчас уже все это внимательно смотрится, внимательно проверяется. На мой взгляд, Лукашенко готовится к разному развитию событий, ну и чтобы можно было отгородиться от России. Ну, это мне так кажется, или это мне бы так хотелось, но мы видим то, что видим. В то же время мы видим, что в Хойниках идет, значит, учения проходят, и мы не знаем, чем они закончатся. Я вижу, что по Беларуси очень много перебрасывают техники, танков, БТРов и прочей техники. И именно в ночи это делается, ранним утром. Вот, это мы видим. Но тот факт, что это уже стали скрывать, значит, как-то все действует. То есть что-то мы делаем, видимо, правильно, раз они хотя бы начали скрывать технику.
3: Як думаете, а вот репрессии в связи с этим усім у Беларуси крышечку заповольваются, а те наоборот, уже мають некий такий схаванный характер, поколь дось перемовы и...
2: Нет, репрессии наоборот увеличиваются. Репрессии, наоборот, увеличиваются. Это очень скрыто. Сейчас гораздо меньше людей хочет заявлять и подавать в правозащитные центры заявления на признание человека политическим заключенным, потому что видят, что происходит, и боятся, реально боятся подавать и надеяться, что вот что он политически заключенный, а вдруг будет 411, а вдруг еще. А так, может быть, как-то тихо, спокойно отсидим. То есть я очень со многими родными общаюсь, ныне сидящих людей, стараюсь их как-то поддерживать. Вот так вот наблюдаю такую картину, что люди не хотят, чтобы признавали их родственников политическими.
1: Згодна дадзеных праваабарончай старонкі Dissident.com у Беларусі станам на сёння 1 ліпеня 938 палітвязняў. 2725 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9248 чалавек мы зафіксавалі крымінальны пераслед. Гавораць праваабаронцы.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Польщі, 9 у Беларусі.
3: Беларусь у глобальным индексе катавання узместили у зоне вельми высокой рызыкі. Рыжанкоў сустрэўся с кіраўніком МЗС Индонезии. Чаму экологічныя ацэнкі у Беларусі не працуюць на поўную сілу?
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Усесветная организация супрать катавання у Омст супольна с большим 200 местовых групп сетки с SOS Torture Network распрацевала подробязный спис, заснаванный на даденных, призначенный для штогадовой оценки рызыки катавання и жорсткага обыходжання у кожной краине свету. Запущенный у час глобального тыдня барацьбы с катаваннями летась у червені, рейтинг сёлета охопливая 39 країн у 5 регіонах планеты. У глобальным индексе катавання 2026 году Беларусь оцененная як країна, что знаходится у зоне вельми высокой рызыки. На своем сайте организация означает, что индекс оценивает национальные правовые системы, державную политику да их реальное уздеяние на международные стандарты у галине права человека поводле 7 тематичных напрямков да региональных анализе. Организаторы задумали, что индекс будет корыстной информацией для урадов и международных организаций для громадскости с допомогой интерактивной и доступной онлайн-платформы. Для складания списку избирают звездки у местовых организаций и громадянской супольности для правооборонцев, выявляют новые тенденции и назапашивают свечения потерпелых. 30 червня отбылась встреча министра замежных справ Индонезии Сугиона с министром замежных справ Беларуси Максимом Рыжанковым. Они встретились в Джакарте в межах подрыхтовки до державного визита в Украину Александра Лукашенко 2 липня, поведомила индонезийское министерство замежных справ. 30 червня Сугиона и Рыжанков обмерковали так само шерах напрямков супрацы. Размова об умацовании двухбаковых отношений на разных галинах, включающих экономику, сельскую господарку, харчовую безпеку, культуру, а так само науку и технологии. Индонезия видает планованный запуск дорожной карты двухбаковой супрацы на годы 2026-2030 у часу этого визиту, якая, как чекается, станет основной для стимулирования конкретной и взаимовыгодной супрацы помеж двумя краинами, говорится в поведомлении. Активисты варшавской диаспоры белорусов установчо оценили белорусское представительство на двухдённой международной гданьской конференции по обновлению Украины, кажа сустаршыня руху солидарности разом Алена Толстая.
4: На самом деле это была важная конференция. Шкода, что перед этой конференцией мы могли назирать за таким конфликтом помеж президентом Польши Карлем Навроцким, президентом Украины Владимиром Зеленским. Я лечу, что как раз роль белорусов тут может быть такая, что и для Беларуси, и для Украины, и для Польши самой актуальной темой зараз является обороноздольность и захование незалежности наших держав.
3: Международная конференция в Гданьску по обновлению Украины прошла 25-26 червня с уделом 61 страны и 40 международных организаций. Гданьск был обран символично, как самый разбуранный город Польши подчас Другой Сусветной войны. 30 червня отбылась презентация нового эдукационного курса «Оценка уздеяния на новокольное осиродие и стратегичная экологичная оценка». Мероприемство было организовано фондом «Неруш Натура». Экологичный эксперт Альянсу «Зеленая Беларусь» Владислав Шумак означает, что в Беларуси инструмент оценки уздеяния на новокольное осиродие и стратегичной экологичной оценки не за все до використовывается как реальный механизм механізму впливу на прийняття рішенняў.
5: Большасць проектаў, па якіх праводзілася ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, звязаны з тэхнічнай некай мадэрнізацыяй, але, на жаль, нідзе не праслежваецца дэкарбанізацыя вытворчасці. Шмат якія проекты дрэваапрацоўкі і цэлюлозна-папяровай прамысловасці, яны адпавядаюць нават еўрапейскім нормам, зніжае ўдзельнае энергаспажыванне пры вытворчасці прадукцыі, дзе ўжо вельмі актыўна краняецца вось гэтая сертыфікацыя вуглеродного следу.
3: Эксперт адзначае, што напрыканцы працэдуры часам носяць фармальны характар. Грамадскія абмеркаванні не заўсёды істотна ўплываюць на выніковыя рашэнні, а аналіз альтэрнатыўных варыянтаў праекту можа быць абмежаваны. У выніку экалагічныя рызыкі не заўсёды ў поўнай меры ўлічваюцца пры рэалізацыі інфраструктурных праектаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, а нават навальніц. Але температура далей будзе вельмі высокая, да 35 градусаў. Вечер мае быць слабы, ціск у норме.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прыйшла ўжо трэцяя гадзіна суботняй раніцы з «Рацыя» і прыпомню, што сёння маем сераду 1 ліпеня. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім госцем. Заставайцеся далей з намі з беларускім радыё «Рацыя».
0: Раніца з «Рацыяй».

0: У меня тут немножко такие следы Скорины, здесь показанный город, и он так гуляет по улицам Скорина. Такое, чтобы настроение было с тех времен, такое я сделал. И такое в экспрессионистическом стиле такое стараюсь. Жалко, что только одна работа только у меня здесь экспонируется. Ну, потому что Скорина у нас очень знаменитый здесь. Он же был в городе, здесь жил и творил, и мы уже помним его. Его следы и на улице Пелес. Тоже его там мемориальная доска есть.
1: А вы уже поглядели картины?
0: Поглядели, да.
1: Как вы угли оцените?
0: Ну, немножко стиль такой есть, наполовину литовский, наполовину белорусский такой. Каждый имеет свой стиль, белорусский тоже они такие, больше реализм. Конкретно выписывают детали, но и здесь. У меня так больше обобщенно. Там.
2: Борис Андроха, мастак. Вот эта картина, например, эта картина с моей родимы. Это Беларусь. ГДК есть у нас городок, невеличкий городок зусім, Косово. Это у Брестской области. Чем именно это знакомитое место? Там народился Тадеуш Костюшка. Самый знаменитый наш земляк. Это фактично моя родима, бо за полкилометра так само то место, где она родился. А там побудованы есть вот этот палац, який с 12 вежу. И когда его граф Пусловский вандалин будовал этот палац, и он был посвящен Тадеушу Костюшке. Я хочу показать эту историю, бо гэдык там голова этой идеологии задурана. Фактично, я могу сказать, что в школах это идзе политология, что там политичный який час, что треба говорить, там теперь то я говорить. И когда человек додатково не цікавится этой историей, он шмат и не ведая, он ось говорит, мы вас там с древа сняли, а вся цивилизация в Москве, там еще где-нибудь. Не, мы когда возьмем, вспомним Франциска Скорину, вот нашего. Это ж четвертая мужчина країна, когда друкование началось только в Европе. А это Иван Федоров, это фактично ученик его, это фактично через 70 годов только там. И это бедолагу выгнали ее на Украине и скончил свои дни. А вот там церковники вырашили, что ерось неси с этим друкованием.

Полина Куранович, символистка. Нас запросил Александр Адамкович поиграть на открытии выставы вось тут у Троках. Я погодилась, потому что мне в уголе цікаво. Любые белорусские подеи, которые отбываются у Литве, у Вильни. И Троки вельми приемный городок, и картины Григожа так само. И нас запросили просто, как мы такие музычную паузу створить. Играла я и вось Вячеслав Красулин. И мы играли просто белорусские наигрыши. Я на цимбалах, я на дануте. Мы играли «Краковяк», «Под Испань», «Лявоніху», конечно же, «Ойру», какая есть, у людей так само такой танец.

Уже только 2 хвилины остаются до 9 годины в Польше и 10 у Беларуси и до нового выпуска новинок, как я рыхтую сегодня Анна Шайковская. А там меж иншим и будет далее про пераслед и об тем так само, что Беларусу погрожает депортация с Польши за непристойные поводины у парку. Jeszcze 1,5 chwilinki i poczujecie bolsz nowinę.

Наша вёска остатняя в области Гродзенской, которая поддалась колгозу. Дали такие податки, что там 100 колгозов не платили столько, сколько наша вёска. 3 тонны мяса. Господарки, а мой батька имел 3 гектара. Ну и взломали эту, я уже это помню. Я помню, с дедом сяджу на фурманце, потом мне сказали, что это НКВДщи, какие черные люди окружили фурманки за снопами. У одного гумно, как взвозить. Самое меньшее гумно забирали под колгоз, там хиба 3 чи 4. И кони, упраж, фурманки. Выбрали председателя. Никто не хочет. Люди пережили войну, солдаты пошли сядеть в лагерь, некоторые не живут. Кто хочет это? Ну и самое наихорошее, мое имя имел Антоша, его называли. Самое наихорошее пивоша в вёсце, а худву такую выбрали. Про Хонев скажу коротко. Вёска сдала у колгоз 70. Колгоз сделали в 52-м году. Я выезжал в 57-м. И было 13 коней. Поздыхали с голоду. Рана была побудка мужчин поднимать кони, бо не вставали. Была такая кобыла жучка, я ездил на ней. И она вздыхала. Забивали шлага, и то таким деревянным молоток. Никто, кого она была, не хотел забить. Въезжали в лес. Там волки ее раздеручили, сдохнет. Волки не дошли, и она так ту мне травку, ту на колени стала глядеть. Червень, и она, ура, полезли, как конь, как холера. И запали обратно в колхоз эту жучку. Ну, так жонжу. Як ксёнз католицкий писал вірш, але він показує душу білоруську. І починається так, 19 сочинок Єзус родився, і за тую пору мужик не змінився. Пересохли мора і стали горами, пересохли реки і стали полями. Люди порох здумали, стали папір ткач, літер насадили. Аж глянув Бог з неба і глянув задзівився, що за тую пору мужик не змінився. Ну ти, каже синку, кажи, що потреба, що тобі дарую, що прийшлю неба. Дай мне, каже Боже, новую хату, дай кобылку сиву и жонку богату. Дай швинку, курей кольки, дякуй тебе, Боже, будя ходзи толки. Зобаччи, які мінімальні потреби, то це мудрость. Тільки он тен хлопце, куч хати, богату жонę, парę кур, швиня, тиле. Крали несамовиче. Треба было с чего жить. Но был город, и давали 30 соток под картофли. И я был первый злодей, а батька в лагере, гэти, что вязли на фурманках, своим детям скидали снапе. Но я сам хлевик назносил это зерна, дед молочил ночи. Некоторые выдумали, которые имели ровер, докручили эти колосы в шприхи. Бо тихо. І гэтай крадзежу жылі. Як выезжала фурманка, не прыціскалі жэрдкаю і шнурком, бо не было чаго, то ўсяго. То толькі што ў драбінах даехала да этой спільнай стадовы. І такая это была гаспадарка ў этым калгозе. Так што жылі крадзежаю.

Бобсі на хвалях Белорусского радио Рация, 98,1 FM Белосток-Городня, 99,2 FM Берести, Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье, есть про что нагадывать. А сегодня тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, навальницы, залевы, макчимый град. Температура по ветру от 30 до 33, по Берестейщине до 35 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, моцный порывистый, местами до шквалистого. Атмосферный тиск поступово падает. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не в забаве дочекайтесь.

Упевнены, познали, можно на вот и подпевали. Это низкий снахвалик белорусского радио рация. Ну, а я обещал рассказать про людей, которые перечитывают те самые книги. Соправды, вот стереотип, что люди, которые годами перечитывают одни и те же там 5-6-7 романов, интеллектуально гультаяватые, пассивные, або боятся выйти из зоны комфорта, вот этот стереотип опынулся неслушным. Сучасные исследования в галине психологии, ностальгии да самоидентичности доказывают, что вертание до знакомых сюжетов – это сведомый инструмент ментальной саморегуляции. Вось. Долгий час консервативные читацкие звычки успрымались выключно как эскапизм, то бок спроба боязливых утеков от реальности. Однако науковец Фроде Стенсенг из университета Осло больше за 10 годов присвятил распрацовцы двухмерной модели этого феномена. И он доказал, что жадание, так бы мовить, отключиться от рутины делится на два полярные типы. Самоподавление, то бок спроба заглушить внутренний дегенеративный дефицит, утячи от проблем, и самопоширение, то бок имкнение аккумулировать позитивный ресурс и рухаться до гармонии, так? Самоподавление и самопоширение. Вонково гэтые паттерны идентичные. Один и той же маршрут, одна и та же книга. Але, калі самоподавление ведет до прокрастинации и компульсивного позбягания тяжкостей, то самопоширение наупрост коррелюет суб'єктивним добробытом. Тому чалавек, які чытае адзін і той жа раман у 11 раз пасля знясільваючага працоўнага тыдня, займаецца не эскапізмам, а мэтанакіраваным папаўненнем когнітыўнага ресурсу. Моніторинг читацьких звичок підтверджає, вертання до старих, ну, то бок, прочитаних книг – гэта масовая і абсолютно обдуманная практика. Амаль у палове випадків люди свядома аддаюць перавагу правераному старому тексту. Імі рухае не страх перед невядомым, а жаданне ізноў погрузіцца ў бяспечную, прадказальную атмасферу, правесці час з улюбёнымі персонажамі і перажыць контраляваны приступ ностальгии. Акрамя эмоцийного аспекту, за гэтым выбором стоит строгая физиология мозгу, а менавіта обмежаванность объему працоўной памяти. До 8 годины вечера человек уже принял сотни побытовых, финансовых и неких там профессийных решений. Ягоны ментальный ресурс знясилены. Читание принципово нового романа – это тяжкая когнитивная праца, якая потребует запоминания новых имен, географии, да и чужих неких моральных систем. У стане разумовага выгарання мозг інстынктыўна выбірае тэрапеўтычнае чытанне. Знаёмы контент цалкам аднаўляе душэўны баланс, а не патрабуючы аналітычнай напругі. Бо, сапраўды, новая мастацкая літаратура прымушае марнаваць каласальную колькасць энергіі на дэшыфроўку розных там сэнсаў. Калі ліміт увагі вычарпаны, мозг заканамерна цягнецца да той кнігі, якая ўжо, ну, так бы мовіць, аплатіла свой уваходны білет у доўгатэрміновую памяць. Таму, шаноўныя, нема нічога страшнага, калі вы ці вашыя знаёмыя перачытваюць адны і тыя ж кнігі, адны і тыя ж раманы, адны і тыя ж творы. Чытайце на здароўе!

Марокко на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, навальницы, залевы, магчимый град. Температура по ветра от 30 до 33, а по Берестейщине до 35 тепла. Ветер изменливый от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, моцный порывистый. Местами до шквалистого. Атмосферный тиск поступово понижается.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Зеленский рассказал, в каких целях нанесли удары ВСУ, каб примусить Россию до миру. Схованные репрессии в Беларуси. Весна презентовала новый доклад. У координационной ради прошли дебаты кандидатов на посады вице-спикеров.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что у ночи на 1 липня ВСУ ударили по нафтоперапрацовчим заводе в Уфе и объекте ВПК у Пензе. Президент Украины отзначил, что нафтоперапрацовчий завод в Уфе, который находится за 1300 километров от Украины, атакованы другой раз. Отлеглась от меты у Пензе 600 километров. Предприемство занимается распрацовкой и выработкой компонентов для ракетного оборудования. Кожный день выполняется наш план уживания украинских дальнобойных санкций. Это целком справедливо у отказ на все, что Россия робит супрать нас. Меры потребны. Именно вида это повинны усведомить у российским керавництве. Россия повинна скончить свою войну, и все махчимости для этого у российского керавництва есть. Я дякую каждому украинскому воину, який забезпечивая нашу дальнобойную трапность, заявил Зеленский. Репрессии в Беларуси не спыняются. 29 червня в областном суде Гародни начали судить активистку Валентину Навумову. Процесс ведет Миколай Рачинский, пишет Городинская правооборона. Женщине предъявили обвинувачение поводле 9 артикулов Криминального кодекса у темнику усадейничание экстремистской деятельности и распаливание иншей социальной ворожести. Валентина Навумова долгий час была сябра партии «Левых справедливый свет». У 2017 году она была оштрафована на 15 базовых величинов по административной справе за удел у акции «Недармоедов». Тимчасом правооборонный центр «Весна» презентовал выниковый доклад «Схованные репрессии в Беларуси в годах 2020-2026», який анализує, як за последние 6 годов кардинально изменился характер переследу в Беларуси. Рост криминальных справ на фоне молчания, информационная блокада и погроза цивилизационного откату – главные темы документу. 30 червня у координационной ради Беларуси отбылися самопрезентации кандидата на посаду вице-спикера у 4-го скликания. Подчас открытого поседжения удельники обмерковали роль керавництва ради, внутренние процедуры и приоритеты працы демократичных сил. Подчас выступления у кандидата акцентовали увагу на модели працы будущего керавництва и роли вице-спикера как организационной посады, каже Павел Мар'євський.
4: Мне подается, повинны быть уведены такие возможности для координационной рады, как координационная рада не только пропоновала, а и ухваляла, и сгодняла представников АПК. Может, реформование секретариата потребно, просто может изменить команду, изменить подходы.
3: Особенно подчас дебатов выступил Анатолий Михновец, который подкреслил, что его удел в выборах связан с огульной метой политических сил.
5: Хочу, чтобы эта координационная рада працевала по-иншему. И посада вице-спикера позволит мне помочь спикеру всем тем людям, которые хотят наближаться перемену Беларуси, вызволение Беларуси, реализовать эту працу. Я хочу, как мы производ были в вольной Беларуси и починали реформы, какие все мы чекаем, какие чекая народ, которые находятся зараз фактично в концлагере.
3: На две посады вице-спикера у координационной рады претендуют 5 кандидатов: Юрась Зянкович, Андрей Колас, Павел Мар'євський, Евгений Андрейчик и Анатолий Михновец. Один из удельников, Андрей Колас, не смог долучиться до обмеркования по технічних причинах. Голосування за віцеспікера пройде у 2 етапи і протягнеться сьогодні до 22 години по мінськім часі. Подляжша. Синоптики попереджують про навальниці, які будуть супроводжатися моцними опадками і вельми моцним шквалістим вітром. За прогнозу спілки, навальниці моцного вітру синоптики випустили сьогодні некілька попередження. Гэта усе ще спілка першого і другого узроку. grudniu. Особливо горячо буде на південньовому усході регіону. Температура досягне 35 градусів Цельсія. Однак, що тичиться навальниць, у нас є попередження другого узровню для усього регіону. Прогнозуються мощні опадки до 50-60 літрів на квадратний метр. Окрім того, навальниці можуть викликати вельми мощні пориви вітру до 90 км на годину, а місцями навади до 100 км на годину. Найміцніші шторми будуть у кінці дня і увечері. Як ми вже повідомляли раніше, так само по Вірасійщині об'явлене червоне узровень небезпеки з-за спеки і оранжеве з-за навальницяв і ливняв. Більш новина узнайте на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залевы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 30 до 33, а па Верасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова паніжаецца. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 1 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут дзівна суміш. Эмі Даймонд, Куба де Зу. Таксама ультравожак, напэўна, ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 1 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Віллі Диксон, Бобі Дей, Джон Фарнем, Скотт Маккензі, а так само гурти Блонді, Стропс, The B-52s, The Faith No More. Долучайтеся. 1 липня 1915-го народился Вилли Диксон, американский блюзмен, басист, композитор, продюсер, один из основальников Чикагской школы блюзу. Ягоные песни часто выконывали шматликие ведомые рок-музыки, нередко без сгадки автора. У своих ритм-н-блюзах Диксон новаторски смешивал классичную блюзовую традицию с сучасным городским сленгом, выкористовываючи запоминальный припев и заводные ритмы. Только у 91-м годе музычная индустрия признала гигантский уклад Вилли Диксона у развитие сучасной музыки. Ён отримал свою первую и одиную Грэмми. You know you shook me. You shook me all.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Коледжон з бородой. 1 липня 1963-го народился Родди Ботум, американский музыка, удельник гурта Faith No More, где играет на клавишных и часом на гитары. Творчесть Faith No More сполучает элементы таких керунков, как метал, фанк, панк-рок, прогрессивный рок, хип-хоп, хардкор, трэш, джаз и інших стилей. Однако музыка Faith No More звичайно визначається як альтернативный метал. У списке 100 найвеликших артистов хард-рока телеканала VH1 яны заняли 52-е место. Были тройчи номинованные на Грэмми. У теперешний час признаются одной из самых уплывовых альтернативных команд 90-х.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я, у Польши 14-я година. Зеленский распавел, по каких целях нанесли удары ВСУ, каб примусить Россию до миру. Схаванные репрессии в Беларуси. Весна презентовала новый доклад. У координационной ради прошли дебаты кандидатов на посады вице-спикеров. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что у ночи на 1 липня ВСУ ударили по нафтоперерабатывающем заводе в Уфе и объекте ВПК у Пензе. Президент Украины отзначил, что нафтоперерабатывающий завод в Уфе, который находится за 1300 километров от Украины, атакованы другой раз. Отлеглась от меты у Пензе 600 километров. Предприемство занимается распроцовкой и вырабом компонентов для ракетного оружия. Кожный день выполняется наш план уживания украинских дальнобойных санкций. Это целиком справедливо у отказ на все, что Россия робит супрать нас. Мир потребны, именно вида гэта повинны усвядомить у российским керавництве. Россия повинна скончить свою войну, и усе махчимости для гэтага у российского керавництва есть. Я дякую кожному украинскому воину, який забеспечвае нашу дальнобойную трапность, заявил Зеленский. Репрессии в Беларуси не спыняются. 29 червня в областном суде Гародни начали судить активистку Валентину Навумову. Процесс ведет Миколай Рачинский, пишет Городинская правооборона. Женщине предъявили обвинение по поводу 9 артикулов Криминального кодекса, в том числе усадничание экстремистской деятельности и распаливание иншей социальной ворожести. Валентина Навумова долгий час была сябра партии «Левых справедливый свет». У 2017 году она была оштрафована на 15 базовых величинов по административной справе за удел у акции «Недармоедов». Тем часом правооборонный центр «Весна» презентовал выниковый доклад «Схованные репрессии в Беларуси в годах 2020-2026», который анализует, как за последние 6 годов кардинально изменился характер переследу в Беларуси. Рост криминальных справ на фоне молчания, информационная блокада и погроза цивилизационного откату – главные темы документу. 30 червня у координационной ради Беларуси отбылися самопрезентации кандидата на посаду вице-спикера у 4-го скликания. Подчас открытого поседжения удельники обмерковали роль керавництва рады, внутренние процедуры и приоритеты працы демократичных сил. Подчас выступления у кандидата акцентовали увагу на модели працы будущего керавництва и роли вице-спикера как организационной посады, каже Павел Мар'євський.
3: Мне подается, повинны быть уведены такие махчимости для координационной рады, как координационная рада не только пропоновала, а и ухваляла, и сгодняла представников АПК. Может, реформование секретариата потребно, просто может изменить команду, изменить подходы.
2: Особенно подчас дебатов выступил Анатолий Михновец, который подкреслил, что его удел в выборах связаны с огульной метой политических сил.
4: Хочу, как это координационная рада працевала по-иншему. И посада вице-спикера позволит мне допомогчи спикеру, всем тем людям, которые хочут наближать перемену Беларуси, вызволение Беларуси, реализовать эту працу. Я хочу, как мы производ были вольной Беларуси и починали реформы, какие все мы чекаем, какие чекает народ, какие находятся зараз фактично в концлагере.
2: На две посады вице-спикера у координационной рады претендуют 5 кандидатов: Юрась Зянкович, Андрей Колас, Павел Мар'євський, Евгений Андрейчик и Анатолий Михновец. Один из удельников, Андрей Колас, не смог долучиться до меркования по технічных причинах. Голосування за віце-спікера пройде у 2 етапи і протягнеться сьогодні до 22 години по мінським часі. Подляшша. Синоптики попереджують про навальниці, які будуть супроводжатися моцними опадками і вельми моцним шквалістим вітром. За прогнозу спілки навальниці моцного вітру синоптики випустили сьогодні некілька попередженняў. Гэта ўсё яшчэ спілка першага і другога узроўню. Асабліва горача будзе на паўднёвым усходзе рэгіёну. Температура дасягне 35 градусов Цельсія. Однак, що тижиться навальніць, у нас є попередження другого узроўню для усього регіону. Прогнозуються моцні опадки до 50-60 літрів на квадратний метр. Окремя того, навальніці можуть викликати вельми моцні пориви вітру до 90 км на годину, а місцями навади до 100 км на годину. Наймоцніші шторми будуть у кінці дня і увечері. Як ми вже повідомляли раніше, так само по Вірасійщині об'явлене червоне узровень небезпеки з-за спеки і оранжеве з-за навальницяв і ливняв. Більш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім паміж зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залівы, магчымы грады. Тэмпература паветра ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, па Берасцейшчыне да 35 градусаў вышэй за нуль. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова падае.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радио Рация. Рация.
1: Dzień z racja i 1 lipienia pradążajeca, 18 chwilin zostajeca do 16 godziny u Polszczy i 17 u Białorusi. Gledzu za okno i u Białostoku pa kulsz to jeszcze nie ma deszczu ni nijakaj nawalnicy, ale na dworie krychu pokazwa jest to hetaj u Białostoku tak sama być może. Tak jak heta idzie już u innych regionach, u innych miejscach naszego regionu. A w naszej programie przyszedł czas na komentarz racji. Siądnia Mikola Biańko pratoje, czemu warta saczyć za karierę rosyjskiego ambasadora Gryzlowa.
2: Komentarz racji.
3: Публічная зауважа Александра Лукашенко на адрес російського амбасадора Бориса Гризлова стала бодай одною з самих незвичайних за останні роки. На зустрічі з Гризловим і губернатором Подмосков'я Андрієм Воробйовим Лукашенко сказав літерально наступне: «Утягуватися у війну не треба. І не треба нас тут поштурховувати до того, що Борис В'ячеславович організовує процес, каб нас утягнути у війну». Кінець цитати. Сам факт такої заяви уже показальний. По-перше, Лукашенко упершиню фактично признав публічно тое, про што раней гаварылі толькі неафіцыйна. Расійскі бок сапраўды схіляе Мінск да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Па-другое, гэтыя словы былі адрасаваныя не абстрактнаму Крамлю, а канкрэтнаму паслу Расіі. Усё гэта выглядае як выразнае разажненне чалавекам, які, на думку Лукашэнкі, пачаў пераходзіць межы дазволенага. З 2022-го кіраўнік Беларусі не дазваляў сабе настолькі адкрытай крытыкі на адрас высокапастаўленых прадстаўнікоў Расіі. Звычайна ўсе спрэчныя пытанні не заставаліся за зачыненымі дзвярыма. Каб зразумець вагу гэтай гісторыі, трэба нагадаць, хто такі Барыс Грызлоў. У Мінск яго накіравалі яшчэ напрыканцы 2021 года, літаральна за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва Украіну. Гэта быў не кар'ерны дыпламат, а адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Владзіміра Пуціна. Былы старшыня дзярждумы і чалавек, які перад прызначэннем займаўся перамовамі на Донбасе. Яшчэ тады было відавочна, Маскве патрэбны ў Беларусі не столькі амбасадар, колькі палітычны координатор, здольный оперативно вырашать пытанні, звязанные с безпекой и войной. Коли гэта разумець, то словы Лукашэнкі выглядают еще больш значными. Особливо, коли улишить контекст апошніх дзён. Спачатку прогучал ультиматум Зеленского относно российских ретрансляторов в Беларуси. Пасля поводли Киева гэты объекты спынили працу. Адразу пасля гэтага Лукашенко отправился в протяглую поездку. Спачатку на Валдай, где долго размовлял с Путиным за зачиненными дзвярыма, а затым у Китай. Выпадковостью гэта выглядает навряд ли. Хутчэй Лукашенко демонстративно провел межу між стратегічным союзом с Москвой и непосредственным утягиванием Беларуси у боевые деяния. Теперь питання: а что будет с самим Грызловым? Коли в найближайшие месяцы Кремль заменить своего амбасадора, это может свечить про признание того, что его миссия себе вычерпала. У таким выпадку вероятно захавается сегодняшняя модель относин. Беларусь застанется пассивным военным союзником России с логистичной, экономичной и политической поддержкой, але без промога у делу армии у боевых деяниях. Коли же Грызлову застанется на своей посаде, это может означать, что Кремль не отмовился от спробы повелишить ступень у делу Менска у войне. Сам амбассадор еще перед своим призначением успрымался как человек, який повинен был забеспечить полную предсказальность поводин белорусского союзника во умовах эскалации. Тому сегодня говорка идея не столько про лёс одного дипломата, кольки про будущую роль Беларуси у российско-украинской войне. Менавіта кадровое решение относно Грызлова может стать одним из первых индикаторов того, чи задоволился Кремль теперешним статус-кво, чи рыхтуется потребовать от Минска значно большего.
2: Комментарий рации.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: А у дни с рацией 8 хвилин застается до нового выпуска новинок, який рыхтует еще не для нас Владимир.

утекаю поэзию. Ни скальпелем не образую, там тебе не достануть. Ни словниковой цукровостью. Экзистенция верша твоего, экзекуция фразы. Ты не рука души, не ровность у этой мясцовости. И тому мы не любим желейное шоколадное. Обыякву с прямыми вершами норны, все накручиваем сенс, небо брудно, палочки ватные. И шукаем без конца выйти у слова просторные.

0: Fioka, jaka trymajca już obol za tydzień, stanowica wyprawowanie nie tylko dla tych, kto na woli, ale i dla ludzi za kratami. Uzaczyni na ich pamiaszkaniach i za lata roi kolonii temperatura, po słowach bylych wjaśniał, często odczuwajca znaczna mocniejczym na ulicy. Padzieje mi żniwnia 2020 roku, a polityk Paweł Siewiaryniec, jaki znachodził się u SIZA, a dzin na Waladarska, a u Mińsku, podzielił się o rozmowie z naszym żurnalistą Siergiejem Apanowiczem.
1: Paweł, rozpowiedzicie, z jakimi katowaniami przyszłoś, może podczas spioki, może przyszłoś stuknąć się wam u turmach i lagierach białoruskich?
2: Mnie dowiło się niekolki takich gorących sezonów pobywać u turmach i лагерах. Самые памятные это, напевно, Володарка 2020 год. Там довелося быть у камеры 60, так званый Шанхай, это подвал. А переполненная камера, там просто, ну, физично не было мощности дыхать. Вот несколько дён, литерально там каждый удых с болем. Люди просто лежали пластом, кто тут на нарах, кто скурчившийся на подлозе и вот спробовали дыхать, потому что ниякой мощности. Навод при отчиненных так званых кормушках, при отчиненных фрамугах, ниякой мощности вот удыхнуть на полной груди не было. Это, конечно, вельми покутливо, плюс ну, вот одинная мощность, это выйти на прогулку, подыхать, и там уже от этого кислородного голодания люди млели. Вот на прогулку выходят и начинают там садиться, начинают валиться надол. Это, конечно, такое тяжкое было выпробование.
1: И скажите, ти было у вас такое, что, например, у камеру заливали хлорку?
2: Такого не было. Ну, был такой выпадок, что... Ну, это история еще закрестена. Коли меня там тримали у карцеры 2 на 3 метры и початку водили туда людей, зачиненных у двориках, у прибиральню, это в отсутность воды. После, как бы, загоняли меня. Коли я сказал, что хлопцы, ну что вы здекуетесь, вы разумеете, что тут, ну, сами же чуваете. Кто за дух тут стоит, вот, 40-50 человек провести, вот, сводить у прибиральню с двориков. Они сказали, добро, заходят, праз нескольких хвилин высаживают у поветра целый флакон очищальника поветра. То есть там просто, так, ну, такая сумесь, это шуя уяви себе 2 на 3 метры. Ну, там только поползать по подлозе, вот нескольких один мне довелось, потому что это, так сказать, было. Но это было связано не столько со спекой, кольки с... Хотя и улетку отбывалось, это было у липени, это было в конце липени 2020 года. Вот. Но ты, накольки я памятаю, ну, тем не меньше, вот такая речь была.
1: Вот я чую, что такие катования со старых часов, что, например, всю камеру заливали водою.
2: Ну, воды у камеру хиба, что не. Наоборот, покидали без воды у спеку. На Крестина у меня была отключенная вода больше 2 месяцев. Просто ей не было. Нигде. То есть ни прибиральню смыть, ни в умывальнику, нигде. Добрая смена приносила там пол-литра, эти литра воды у бутыльцы на целый день. Вот, кепская смена не приносила.
1: Так само цікавые, может быть, есть выпадки подчас працы политвязню, как им тяжко працуется вот такую спеку?
2: Ну, практикование там в турме мало чем можно займаться. Кто-то бере, набирая бутыльки с водой, як гантели, подымая, такие речи постоянно там робятся. Вот, але я еще не расповел про Могилёву, Могилёвской турме там. Великая проблема – это так званые реснички на в окнах. По-перше, кепска поступая по ветру в камеру, навод, коли отчинены в окны. А по-другое, яны на солнце, коли сонечный бок, яны награются и начинают працавать, як батареи центрального отепления. 30-35 градусную спеку, коли камера переполнена, это просто капец. Ну, можно себе уявить, что вот уключают еще и камеры, уключают еще и батареи, які страшно нагреют. Они, ну, разогреются на солнце, от их просто жар. Иди. Все, люди просто валятся там, как не поворушиться просто на общак, там на подлогу садятся, кладутся, потому что ну, тяжко на воды дыхать. Еще одно, это, напевно, праца. У колоніях, ось у шклові, у спеку забороняють здимати лагерну вопратку з бірками, так звані кліфти, так звані там, значить, це всі штани, майки. Тобто ти повинен бути по формі опранутий. Коли приходять контролери, а ти зняв той самий кліфт, і тим більше майку до пояса розпранувся, то це вже порушення, це вже складається протокол, ти можеш поїхати у штрафний ізолятор. А праця – будь здоров. Тобто бетонний цех, розкалене повітря, працюють машини, пілують дерева, ти тягаєш упарившися ті бервенні там і дошки, і заборонено розпранатися. Ну, це так само, ну, уже по розраді катування йде, тому що ясно, що люди просто там теплових ударів млеють, там, звісно, ну, вельми тяжка річ. Коли велика спека, на огул, в турми ці лагери, то треба молитися, каб там все було добре. Ну, і, звісно, здараються речі, особливо з пожилими людьми, там і серця, там і хуткає, і виносять з камери, буває, що і помирають, тобто там на це все нагляделися.
0: Paweł Siewiaryniec pośle wyzwolenia spróbuje adaptować się w Wilni i pro swoje turemne i lagierne wspominy i katowanie nad nim planuje napisać u admyslowej knizie.

0: Radio Race.
1: 16 chwilin zostaje do końca dnia z racja i ahety dzień. Pierwszy lipienia kończaje się u naszym pamięży dowoli wielkimi burami. Dochodzi do nas informacji, że w różnych miejscach na Białostoczynie trwają ciewier bury, deszczy, grad i nawalnicy, jakie dowodziać nawet do pełnych zniszczeń. Tak że bądźcie ostrożnymi, bo heta usio pakul, to raźwiwajeca. A u naszej programie zostajeca jeszcze sustrecza z Witalą Cychankowym.
2: Политхит с Виталем Цыганковым.
3: У Беларуси помиловали 32 человека, из яких 28 политвязни. Отповедный указ перед державным святом 3 липеня подписал Александр Лукашенко. Решение принято, как заявляет прессовая служба Лукашенко, цитата, «заходишь из принципа гуманизма у дочинения до осужденных и их семьев». Уведомляется, что 28 из них были осуждены за злочинство экстремистской скированности. Сирот помилованных 20 женщин и 12 мужчин, прозвище покуль неведомые. Неведомы так само те, это люди, которые отбывали покарание в колониях, те, кто имел обмежевание воли. Все они небыто звернулись с ходайництвами об помиловании, признали свою вину и выказали раскаяние. Это официальная цитата. Поводле звестак вясны до гэтага указу в Беларуси было 863 политвязни. Ведомо, цяперашнее вызволение – это символичный крок, каб подтрымать традицию, коли на официальное свято 3 липеня фактично завсёды отбывается помилование. Однако то, что у гэтае помилование были включены пераважна политвязни, так само пэўны знак. Официальный Минск спробуя показать, что, не глядя на черговую паузу перемовок с американцами, он готов протягивать денежность по водле уже напрацеванного формату. Вызволять политвязню в вынику неких перемовок и взаимных соступок. Минск как бы говорит, давайте протягивать, теперешняя напружная атмосфера вокруг имоверного вступления Беларуси в войну не повинна поуплывать на наши перемовы. Минский режим протягивает выкористовывать вызволение политвязню как инструмент внешней политики. И мкнется продемонстрировать, что можно протягивать робить кроки на сустрач, различивающий в отказ на частковое смягчение изоляции, поширение дипломатичных контактов або обмеркование инших пытаний, которые могут цікавить белорусские влады. Варто, однако, черговый раз констатовать видовочное. Гэты жест, примеркованный до официального свята, ніяким чином не кажа про некое змягчение внутренней политики. Новые криминальные справы протягивают узбуджаться. Сотни новых политвязней з'явились уже после початку процесса вызволения. Заведенная криминальная справа супраць Европейского гуманитарного университета выводит политику репрессий на некий новый узровень. Щодня признаются экстремистскими десятки сайтов и телеграм-каналов. Черговое на гэты раз так званое святочное вызволение частки людей не несе нават намеку на отмову от самого механизма политичных репрессий. Улады довольно активно демонстрируют, что могут вызволять особенных зняволенных, особливо тех, кто уже отсидел значную участку своего термина, але при этом покидаючи себе махчимость протягивать перерастет инших. Такая тактика дозволяет одночасово вести перемовы с замежными партнерами и не демонтовать репрессивную систему. Бо задача репрессии не только карать конкретных людей, але и створать атмосферу страху, у якой люди позбегают любой неухваленной уладами политичной активности.
2: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 18 година в Польщі, 19 у Білорусі.
3: Недохоп палива вымусил Россию импортовать бензин из інших країн. Амаль 8 тысяч спроб нелегального переходу мяжи с Беларусью зафиксовали країни Евразвязу за полгодзя. Городенские митники не дали вывести в Польшу стародавние банкноты.
2: З новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с международных новин. Россия начала импортовать бензин из Индии, каб справиться с недохопом палива. Про это передает Рейтер. Крыница у Галиня поведомила, что с Индии у России было отправлено не меньше за 60 тысяч тонн бензину. Иншая крыница поведомила, что были отправлены два танкеры с партиями от 30 тысяч до 40 тысяч тонн кожны. Так само Казахстан у липени и жнюни продаст России каля 50 тысяч тонн бензину. При этом у поведомлении Рейтер подкресливается, что у летний период попыт на палево у России вельми высокий и складая прикладно 110 тысяч тонн у сутки. У агульной складанности Россия планует, что месяц импортовать 400 тысяч тонн бензину из разных краин, включая Беларусь. До інших тем. Керавник Громадского союза Белорусской спільноты Украины Алексей Францкевич прокомментовал недавнюю заяву главнокомандующего Узброенных сил Украины Александра Сырского про то, что российский генштаб разглядал сценар наступу с территории Беларуси. Поводле Францкевича, в Украине, у тем лику сярод белорусской супольности, гэтае слово не стали нечаканостью, бо такая погроза успрымается як реальная с початку полномасштабной войны.
4: В Украине, я же добро пам'ятаюсь, откуль в 22-м году пошли колонии. Ни для кого не секрет, что Россия будет намагаться утянуть Беларусь в активную фазу этой войны. Заявы есть, есть. Красовский снова выступал, что Россия готовит новый напад, и, возможно, один из напрямков – это будет территория Беларуси. Тут готовятся, там ничего такого дивного не было.
3: Францкевич так само нагадаў, што ў Чарнігаве, які апошні тыдзень знаходзіўся на адным з самых небяспечных участкаў магчымага наступу з боку беларускай мяжы, два гады таму была адкрыта мемарыяльная дошка Кастусю Каліноўскаму. Цяпер там з'явілася яшчэ адна памятная шыльда.
4: А спачатку мы перайменавалі вуліцу, а потым усталявалі адну шыльду, а потым, каб больш мешканцаў даведвалася пра і Каліноўскага, і пра вуліцу, прынята рашэнне ў Міністэрстве культуры, мы ўстанавілі другую шыльду, дзе больш людей ходит. В том частном секторе, ля головной дороги, на тротуаре была установлена другая шильда по Калиновскому.
3: Поводле Алексея Францкевича, белорусская супольность во Украине протягивает развиваться. Недавно было официально зарегистрировано громадское объединение Товариства белорусов Ровенщины. Таким чином, представники Громадского союза белорусской спільноты Украины працуют уже у 12 городах, подтримливающих белорусов, которые живут во Украине. До информации из мяжи. 7886 спроб порушения мяжи с боку Беларуси зафиксовали у первой половины этого года соседние краины Евразвяза. Сведшить проведенный выданием позерк анализ звесток их помежных служб. Гэта амаль у три раза меньше, чем за первые 6 месяцев минулого года. Тады был 21441 выпадок. На долю Латвии пришлося 86% у всех спроб нелегального проникнения мигрантов с третьих краин праз Беларусь у Евразвяз. На долю Литвы 11%, Польши 3%. 30 червня Кабинет министров Латвии подолжил до 31 снежня 2026 года деяние режиму узмоцненной аховы державной мяжи с Беларусью. Городенские митники спынили спробу незаконного вывозу за межи Евразийского экономичного союза партии стародавних банкнот, якія были признаны культурными каштовностями, поведомили у пресс-службе Державного митного комитету. Інцидент отбылся у пункте пропуску Бераставица на белорусско-польской мяжи. Порушальник накировывался у Польшу на легковым автомобиле «Фиат» и проходил контроль праз червоный коридор, призначенный для декларования товаров. И он оформил пассажирскую декларацию с метой завершения часового увозу автомобиля и заявил, что не мая при себе предметов, которые подлягают обовязковому декларованию. Однако при догляде особистых решев митники выявили 28 стародавних банкнот. Згодно с заключением эксперта, яны были выраблены больше за 100 годов тому и относятся до категории культурных каштовностей. По выниках проверки мытня почала удочинение до мужчины административный процесс. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация.
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ночью у нашем помежье треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 18 до 21 градусів. Завтра на Білосточчині, Городінщині і Вірощейщині так само будуть переходити короткочасові дожди. Температура повітря днем від 18 до 23 градусів.
0: Радіо Рація. Перше. Трансграничное радио FM.
2: День с рацией завершился. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за встречу и развитываюся до завтра, коли привитаю вас у нашем эфире у 6 годин раницы у Польши и всему Беларуси. А сегодня жадаю вам доброго вечера и захвачваю застаться на хвалах Белорусская радио Рация.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 1 ліпеня.
6: У Беларусі вызвалены 28 палітвязняў. Калі чакаць астатніх?
8: Я не магу тлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытаннем дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце.
7: Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
9: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
6: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
10: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привёл к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Спявак Крыс Браун паводле рашэння суда ў Лос-Анджэлесе павінен выплаціць амаль 13 мільёнаў долараў хатняй работніцы Марыі Абеле, якую ў 2020 годзе жорстка пакусаў яго сабака пароды каўказская аўчарка. Журы прызнала артыста вінаватым у нядбайнасці. У выніку нападу жанчына атрымала цяжкія траўмы і была моцна знявечаная. Яна перанесла некалькі аперацый, страціла магчымасць працаваць і пакутуе ад посттравматычнага стрэсавага расстройства. Яе сястры таксама прысудзілі кампенсацыю за маральную шкоду. Падчас суда Браун сцвярджаў, што папярэджваў жанчын пра небяспеку, аднак яны гэта абверглі. На аукцыён выставілі страчаную дэм-версію песні «The World Is Not Enough», якую Крыс Мартін і Coldplay запісалі 27 гадоў таму, як магчымую тэму для фільма пра Джеймса Бонда. Паводле арганізатараў таргоў, кампазіцыя так і не была афіцыйна пададзеная стваральнікам Бандыяны і ніколі раней не публікавалася. Сам Мартін раней прызнаваўся, што гурт на працягу 20 гадоў неаднаразова спрабаваў напісаць песню для фільмаў пра агента 007, але лічыў гэтыя кампазіцыі недастаткова ўдалымі. На момант публікацыі стаўка за касету з запісам ужо дасягнула 1000 долараў. Індыйскі акцёр і прадзюсер Амір Хан наведае Мельбурн 9 ліпеня, дзе адбудзецца спецыяльны паказ яго фільма «Лаган. Аднойчы ў Індыі» з нагоды 25-годдзя карціны. Паказ стане адкрыццём 17-га індыйскага кінафестывалю ў Мельбурне, асноўная праграма якога пройдзе з 13 па 23 жніўня. Фільм «Лаган», зняты Ашутошем Гаварыкерам у 2002 годзе, быў намінаваны на «Оскар» як найлепшы замежны фільм і лічыцца адной з самых знакавых карцін у гісторыі індыйскага кіно. Сюжэт распавядае пра жыхароў індыйскай вёскі, якія выклікаюць брытанскіх каланізатараў на матч па крыкеце, каб пазбавіцца ад цяжкага падатку. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На думку палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана, у апошні час Беларусь прыкладае шмат высілкаў, каб дадаткова не правакаваць Украіну.
3: Асабліва заўважна гэта стала пасля пагроз Зяленскага ударыць па Беларусі, у выпадку, калі Мінск не прыбярэ з мяжы рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам наводзіць цэлі па Украіне.
2: Рэтранслятары пакуль не працуюць, а Лукашэнка, калі і выказваецца, стараецца нівеляваць вострыя вуглы і паказваць сябе чалавекам моцна зацікаўленым у завяршэнні вайны.
3: Некаторыя эксперты мяркуюць, што новая рыторыка – гэта адзін з прыкладаў таго, як беларускі кіраўнік робіць усё, каб Беларусь не ўступіла ў вайну. Але ці так гэта?
2: Пра беларуска-украінскі трэк Арцём Шрайбан паразважаў на ютуб-канале нямецкага выдання «Bild».
4: Нет, я просто не знаю. У меня есть небольшая аллергия на поток материалов, который длится уже много лет, о том, что Лукашенко как-то рьяно сопротивляется Путину каждый раз, когда они встречаются. Так рьяно сопротивляется, отказывается воевать, что потом опять получает дешевый газ, нефть и кредиты. Вот. Поэтому меня вот это не убеждает. Но что происходит на переговорах? Действительно ли там Путин чего-то просит, какие-то намеки делает, Лукашенко какие-то аргументы находит? Я не знаю. Я не исключаю, если это обсуждалось в разное время, и в том числе и сегодня. Поэтому я не могу сказать, что все это имитация, во-первых. Во-вторых, Лукашенко, честно говоря, часто стал в последнее время говорить, что нет-нет-нет, Путин все понимает, никакая Беларусь ему в войне не нужна. Поэтому, наоборот, скорее отбеливает, да, российскую власть в этих вопросах. Ну и публично признать такое давление, если бы оно было бы тоже немножко конфликтно. Да, получается, ты выносишь как бы ссор из избы. Но мы не видим признаков этого давления объективных, я повторюсь. И самое главное тут в том, что непонятно, зачем Беларусь нужна как участник войны в ином статусе, чем сейчас. Сейчас я понимаю, что Россия получает из Беларуси. Она получает бензин, когда у самих с бензином большие проблемы. Она получает тыловую базу прямо возле фронта, которой не наносятся украинские удары. До недавнего времени там стали ретрансляторы, видимо, которые помогали наведению дронов. Ремонтируется техника, снабжение военной продукцией. А все это прекратится в течение нескольких недель после того, как Беларусь включится полномасштабно в войну, да, то есть вот на все эти бонусы, или там, говоря там сленговым языком, плюшки Россия потеряет. Что она приобретет? Она приобретет возможность снова наносить удары по Украине с белорусской территории. Это, наверное, полезный актив, да, это близко к Киеву, близко к северной границе, наверное, сократило бы там на какое-то время долет дронов до критических объектов в Украине. Но это, по-моему, не перевешивает все остальное. Белорусская армия не является здесь фактором и переменной в этом уравнении, потому что она быстро закончится, учитывая формат сегодняшней войны. Да? Обменный курс необученных солдат на квадратный километр украинской земли портится с каждым месяцем. Да? И поэтому это не решение каких-то проблем. И в этом смысле, я думаю, что даже если не увлекаться разговорами о том, насколько Путин рационален, нерационален, тут вот банального, знаете, списка плюсов и минусов должно хватить для того, чтобы понять, что пока в этом смысла нет. Если Зеленский бы пошел дальше в своих ультиматумах, потребовал

0: почему это должно удастся сейчас, если не удалось в 2022 году? Сколько для этого десятков тысяч войск, непонятно откуда взятых, где обученных, понадобится? Почему их не постигнет та же судьба, что сегодня колонны, которые разбиваются там, где они собираются в любых местах? Поэтому много вопросов у меня к этому нарративу. Но для Минска я думаю, что в коммуникации с Западом эту тему они педалируют много-много лет. И на впечатлительных западных дипломатов это может работать. Что давайте вы нам прощаете абсолютно все, что мы делаем сюда дома, в отношении соседей, медленно уступаем по политзаключенным, потому что если вы будете на нас давить, и Украина будет на нас давить, нас втянут в войну, кому это надо, мы тут сопротивляемся. Но если разбираться, оказывается, что признаки этого давления, они существуют только вот в таких очень, очень спекулятивных репортажах западной прессы.
1: А як увогуле у Беларусі глядзяць на удары Украіны па расійскіх НПЗ, працягвае Артём Шрайбман.
0: Я баюсь говорить со страхом, потому что когда я сказал это в прошлом нашем с вами эфире, ваши редакторы вынесли это в обложку, и, знаете, вот Лукашенко боится, знаете, такой постоянный кликбейтовый у нас заголовок получился, но по факту я думаю, что именно этим оно и объясняется, что Лукашенко действительно воспринимает это с очень таким серьезным опасением за свою судьбу, и он это впервые несколько недель назад проговорил вслух в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», где он в очень необычной для себя искренней манере признал военную уязвимость Беларуси, причем в увязке с Россией, то есть что если они по России так бьют, то есть они так начнут бить по Беларуси, у нас все как на ладони. И именно поэтому Лукашенко сказал, мы не хотим втягиваться в войну. Ну, еще и потому, что белорусы воевать не хотят, мы мирный народ. Вот, это довольно... Я думаю, что вот эта уязвимость такая публичная, да, она и привела к тому, что Украина немножко осмелела и выдвинула вот свой такой ультиматум последних недель. Потому что видишь, что Лукашенко не просто беззащитен, а признал, что он беззащитен. Да, и я думаю, что этим многое объясняется. Ведь не только же дело в том, что Беларусь сама по себе беззащитна, как отдельная военная единица. Даже непонятно, чем Россия может ее защитить в этой ситуации, если бы Украина решила наносить удары. То есть самые плотные места сосредоточения ПВО в России, вокруг этих самых НПЗ, вокруг Москвы, как мы видим, периодически оно украинскими ракетами и дронами вскрываются. Да? А Беларусь еще ближе. И откуда у России будут дополнительные мощности ПВО, чтобы тратить их на союзника вместо каких-то своих критических объектов, тоже большой вопрос. То есть вот это изменение характера войны, оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко. Он совершенно иначе стал калибровать свою риторику, когда понял, как изменилась эта война. Да, и 2-3 года назад он бравировал там российским ядерным оружием, угрожал Украине. Он угрожал Украине, что только попробуйте там что-то в мою сторону посмотреть. Сейчас уже совсем другая линия поведения, и он открыто признал, почему так. И эти удары по НПЗ — это действительно самый, пожалуй, такой убедительный аргумент Украины и месседж Украины в отношении союзников России в последние... И не только союзников. Все считывают это как, если не изменение того инициативы, то как минимум изменение баланса в этой войне, да. Но в первую очередь Лукашенко, который находится, ну, просто действительно, как он правильно заметил, как на ладони Украины.
1: Про то, для яких мэтов Беларусь имитуя, что ее нехто хочет утягнуть в войну, рассказал политический аналитик Артём Шрайбман. Hey!

0: Вязни. У Гародні продали конфискованную квартиру нашего журналиста Владимира Хильмановича. Каля мяжи с Польшей затриманы два человека с дронами.
1: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
0: У Беларуси помиловали 32 человека, из яких 28 политвязни, то бок те люди, яких осудили за так званое злочинство экстремистской накерованности. Рашение принято, як стверджая пресс-служба белорусского диктатора, заходячи с принципу гуманизма у дочинении до осудженных и их семьев. Сярод помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Прозвище покуль невядомое. Невядомо так само, ці гэта люди, якія отбывали покарание у колониях, ці те, кто мяу обмежевание воли. Усе яны нібыта звернулися с ходайніствами об помиловании, признали свою вину и выказали раскаяние. Учора перед вышеизгаданым апошнім помилованием у Беларуси з'явилось 12 новых политвязнев. Про гэта поведомил правоборонший центр «Вясна». Их осудили на великие термины по политичных артикулах. Обовязково на перамовах об вызволении политвязнев треба ставить пытание спынения репрессий, бо правооборонцы с гэтай з'явой сами не справятся, говорит былы политвязнь правооборонца Леонид Судоленко.
2: Зараз у всех кажут про то, что треба репрессии спынять. И мы, правооборонцы, паўсюль гэта подкрэсліваем. И наш лидер Лесь Беляцкий, Нобелевский лауреат, паўсюль в каждом своем публичном выступлении кажа про то, что треба спынять репрессии. Иначе эту ситуацию мы николи ее и рады не дадим. Потому что ситуация напоминает дверь, якія крутятся. Одни выходят, а іншие туды заходят. И так отрымливается, что одного вызволяют, а іншого арештовывают. И за десятигодие не вырешим этой проблемы, коли сегодня не поставить питание про спынение репрессий.
0: По словам Леонида Судоленки, лукашенковский режим давно перекрочил усе червоные линии. Людей позбавляют не только воли, маемости, але самое головное – слово. И у протяг темы политичных репрессий. У Гародні улады продали конфискованную кватеру правооборонцы и нашего журналиста Владимира Хильмановича. Гэта отбылося 30 червеня с другой спробы. Ранее улады продали усю бытовую технику яго сям'і, а так само летище у Мостовском районе. 19 жнивня 2024 года Городянский областный суд завочно с политичных причин призначил Хильмановичу позбавление воли термином на 5 годов у поправчей колонии во умовах узмоцненного режиму и вялизный штраф 40 тысяч рублей. До інших тем. Об затриманні двух громадян Беларуси с беспилотным летательным аппаратом поблизу мяжи с Польшей поведомляє сьогодні Державный помежный комитет. Затримання отбылося у ночь на 25 червеня. На месце здарення виявлений автомобіль Audi, а так само беспилотный летательный аппарат самотужной вытворчості. Пульт керування, 8 аккумуляторных батарей, ноутбук со спеціальним программным забезпечением и антенна. У дочиненні до затриманих розпочати адміністраційний процес за порушення помежного режиму. А кроме того, у их деяниях угледжуваются прикметы порушения правил выкористания поветренной просторы и незаконных деяний у дочинения до громадянских беспилотных летательных аппаратов. Затриманным погрожает штраф у померы 5850 рублей с конфискацией беспилотника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 27 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў тепла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца навальніцы. Температура паветра заўтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 липня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції посередині працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особенное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует, либо добирается до пункта призначения легкого до приемного шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях и выключно корыстной информации так само. Hardfire уже спевают для нас, далее чекаюсь без назвы, Мутное Вока, Брюс Спрингстин, Амарока, Босое Солнце да иншие выканавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучить передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: радио «Разное».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
2: Вітаю господарства усі, хто на хвалі білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». 13 липня у Варшаві адбудзецца «Мальдіс Фест». Ужо другі, між іншим. Про тое, чым будзе адметная сёлетняя падзея, размаўляем з суарганізатарам івенту Рыгорам Астапеньем.
3: Я думаю, што год таму мы толькі распачыналі традыцыю, ўсё было ўпершыню. Цяпер мы, зразумела, расцем, бо гэта нешта новае, і сёння мы маем больш гасцей, то бок больш за 10, я думаю, нават за 15 чалавек, у тым ліку спадарня Светлана Алексеевіч, Саша Філіпенка, Мікалай Халезін, Лівон Вольскі. То бок мы растем колькасць спікераў і, зразумела, растем тым, што мы цяпер просто больше памяшкання берем. Да? То бок мы завжды абмежаваныя літаральна памяшканнямі. У гэтым годзе мы робім у музеі сучаснага мастацтва. Там чалавек 200-250 павінна змясціцца, таму регіструйцеся загадзя, таму што хутчэй за ўсё ўжо праз тыдзень мы будзем зачыняць рэгістрацыю.
2: А як наогул абіралі гасцей? Хто будзе, каму? Не зусім варта.
3: Зразумела, што мы цікавімся людзьмі, которые найбольш уплываюць на грамадскае меркаванне, і тыя, хто найбольш важны для беларускай культуры, і зразумела, што спадарня Светлана Александровна гэта акурат той чалавек, які з'яўляецца пэўна найважнейшым для ўспрыняцця беларускай культуры ў Беларусі за мяжой, і яна, зразумела, прыцягвае ўвагу тым, што зараз піша новую кнігу. Я думаю, што шмат людзей прыйдуць, каб даведацца, што напіша, як і напіша, і калі выйдзе гэта новая кніга.
2: А іншая?
3: Зразумела, што ім складана канкурываць з нобелевскім лаўрэатам, да, таму я выбачаюся перед імі, што я пачаў менавіта з яе. Іншыя людзі – это сапраўды важныя людзі для беларускай культуры, якія маюць вялікае значэнне, якія ўплываюць на то, як мы глядзім на культуру, да, і як мы формулюем беларускасць. Я думаю, што гэта вельмі важная рэч. Цяпер, якбы, калі значная частка з нас знаходзіцца ў эміграцыі, і для нас паўстае пытанне, як мы расказваем пра Беларусь, і што мы самі думаем пра Беларусь, зважаючы на тое, што мы знаходзімся ўжо ў нейкай адлегласці ад сваёй краіны.
2: Хто выступае гэтым разам у якасці мадэратара ў панелю?
3: Зразумела, што будуць людзі, якія нам блізкія, то бок Саша Івулін, наш вельмі блізкі сябра, які ўжо за апошні некалькі гадоў стаў сур'ёзным гісторыкам, ён ўжо час ад часу нават мне расказвае рэчы, каторыя сам не ведаў, я дзівлюся ім. Да, таму будзе Саша Івулін, будзе мадэратарам панэлі са спадарняй Светланай, буду мадэраваць я сам, і будзе таксама журналістка Ірэна Кацілавіч, якая будзе мадэраваць адну з дыскусій.
2: Калі вы зазначылі, што некаторыя ісціны вам адкрывае Саша, якія менавіта ісціны?
3: Саша вельмі шмат паглыбляецца ў беларускую гісторыю, чытае вельмі шмат кніг. Цяпер мае ўжо два праекты, на вялікі жаль, не вельмі прыемная рэч. Змусіла яго стаць ведучым «Загляне сонца». І гэта важны праект для яго персанальна, але ў любым разе Саша расце ў гэтай сферы і паглыбляецца, і вельмі шмат. Я думаю, што Саша, можа быць, чытае цяпер больш гістарычных кніг, чым хто-небудзь іншы. Саша паглыбляецца ў людзей, ў біяграфіі людзей, і гэта сапраўды важна, што мы пераадкрываем шмат якіх людзей, якіх мы не ведаем, напрыклад, там, са школьных падручнікаў, якіх мы не ведаем з нашага звычайнага жыцця, да, якбы, я думаю, шмат у каго ў эміграцыі менавіта адбываецца гэтае пераадкрыццё Беларусі, да, калі людзі жывуць унутры, то гэта іх менш цікавіць, калі яны знаходзяцца ўжо за мяжой, то яны больш цікавяцца і гістарычнымі асобамі, і мастакамі больш цікавяцца, то бок. І мы ўжо бачым, куды больш падабенства паміж нашымі лёсамі і лёсамі тых людзей, якія з'язджалі з Беларусі 100 гадоў таму. Да? То бок, калі там мы ще 10 гадоў таму паказалі, ну вось, нехта там з мастакоў з'ехаў з Беларусі. Ну, вось яны там рэалізаваліся, ну і малайцы. Да? І мы не адчувалі сваю блізасць з імі. Цяпер жа, калі мы шмат у чым паўтараем іх жыццёвы лёс, яны з'ехалі, мы з'ехалі, гэтыя людзі нам становяцца куды бліжэй. Падчас фестывалю будзе прэзентацыя адной карціны. Я не магу, пэўна, шмат пра гэта расказваць, таму што гэта сюрпрыз будзе вялікі. Але гэта карціна аднаго з беларускіх мастакоў, які акурат нарадзіўся ў Брэсце, і ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, бо, дакладней кажучы, з Расійскай імперіі ў тыя часы, бо пагражалі пагромы і іншыя праблемы. І тепер ми інакш глядзім на гэта, да, на гэтых людзей. І інакш глядзім на той лёс, які яны пражывалі, дзе яны жылі, у Берліне, у Парыжы. І мы зусім па-іншаму ставімся да таго, што яны зрабілі, таму што яны зрабілі досыць шмат і сталі папулярнымі, вядомымі людзьмі ў свеце. Але цяпер мы пра іх толькі цяпер даведваемся. Для нас это становится важной часткой нашей культурной идентичности. Это при том, что мы не кажем только там про Мальдис. Мы кажем и то, что робилось ранее, и то, что робилось, например, Виктором Бабариком. Да, то бок мы заново открыли этих людей, и теперь они нам становятся своими.
2: После того, как наогул Мальдис почали робить офлайн подеи, некоторые исторические факты для вас по-новому зазяли, что если вы иначе для себя открыли?
3: Для себя персонально мы шмат чего открываем, потому что мы непосредственно занимаемся. Например, вот зараз у нас проект про усталяванню постамента Тадеуша Костюшку у Золотурни, у Швейцарии. И мы, конечно, больше поглубляемся, да, что вот он там помер. И мы спробуем будовать сувязи с местовой супольностью у Швейцарии, с польской супольностью у Швейцарии. И мы, коли это робим, мы бачим, як шмат людей хочет нам допомагать. Не зважаючи на их национальности, не зважаючи там, на их погляды. То, коли мы везли валун з Беларусі, то нам тут шмат упочвачым дапамаглі людзі. І гэта паказвае, наколькі гістарычныя асобы яднаюць грамадствы. При тым, што ў нашай часці акурат звычайна гістарычныя асобы раздзяляюць грамадства. Але мы бачым, што насамрэч таксама варта ўспрымаць гісторыю як гэты інструмент пабудовы лепшых сувязяў, а не там разладу ў грамадствах.
2: Што, дарэчы, з вашых знаходак, а зараз скарыстаецца найбольшай зацікаўленасцю, ці заўважалі, ці аналізавалі гэта?
3: Я думаю, што ёсць некаторыя праекты, у которых ёсць зразумелы працяг і ёсць больш доўгая гісторыя. То бок у нашым выпадку менавіта ініцыятывы Мальдис у нас даволі шмат карт, і мы развіваем менавіта гэтую сферу. То бок у нас ўжо 3 набытыя карты, мы рыхтуем яшчэ некалькі вяртанняў. Мы спадзяюся у наступным годзе апублікуем вялікую кнігу пра то, як Беларусь з'явілася на картах. І гэта для нас такая досыць доўгая гісторыя. І таму мы весь час да яе вяртаемся. Я думаю, тое самае у нас будзе з мастацтвам, з карцінамі, з малюнкамі, бо гэта становіцца нейкай важнай часткай. Але ўсё ж такі тут важна разумець, што гэта ўсё асабістае, персанальнае. Шмат людзей рэагуюць больш асабіста, больш персанальна на рэчы, которые ім блізкія. Напрыклад, у нас была ў гэтым годзе выстава Наполеона Орды, і ён з'яўляецца для многіх людзей вельмі важным чалавекам. І шмат хто інакш паглядзеў на Беларусь, то, што яна Беларусь выглядала інакш. Дзякуючы менавіта Наполеону Орде, і таму для іх эта выстава з'яўляецца больш важнай. Для нас жа ж, як арганізацыі, ну, мы не расставляем тут ранжыры, да, то для нас кожны праект важны.
2: Дарэчы, на гэтай самай выставе можна было прыйсці на сустрэчу з Дмітром Салодкім, пачуць яго там, зноў жа такі, ён будзе і на гэтым вашым фэсце. Таксама тут у якасці мадэратаркі у вас будзе і Ірына Кацілавіч. Вы раней неяк з ёй таксама супрацоўнічалі?
3: Не, мы з ёй не супрацоўнічалі. Проста вона да нас звярталася як журналістка, якби, і таму мы да яе звярнуліся таксама. Яна з'яўляецца чалавекам, які даволі шмат часу прысвячае камунікацыі з культурнымі дзеячамі, падумалі, што гэта даволі лагічна, што мы звернемся да яе.
2: Якія яркія, найбольш яркія моманты з папярэдняга Мальдис фэсту вам запомніліся?
3: Мне складана заўжды выдзяляць кагосьці канкрэтнага, да, як бы, таму што я як арганізатар адказны за ўсё і за ўсіх, і мне ўсё падабаецца, ўсіх як бы цаню. Але я думаю, што зразумела, што тады быў выступ спадарні Светланы Курс, і толькі там некалькі месяцаў да гэтага стала вядома пра ейную хваробу. І я думаю, што гэта быў важны эмацыйны момант для многіх удзельнікаў, што і удзельніц, то, што яны маглі прыйсці паслухаць, як яна цяпер глядзець на свет, таму што шмат у чым яна зразумела мусіла неяк змініць сваё стаўленне да таго, што адбываецца навокал. У мінулым годзе у нас была рэч, которая ў гэтым годзе не будзе. І таму, як бы, у нейкай ступені мы сумуем па тым, што было. Але у нас была такая частка, калі у нас выступали выпускники летней школы Мальдиса, и их было довольно богато, 20 человек тогда, и каждый из них разом в группах рыхтовали свои активности, и которые были присвечены комиксам в Беларуси, которые были присвечены женочей теме в Беларуси, которые были присвечены створению новых форм мастерства. И это, саправды, то, что тогда вельми натхняло и зацікавило многих людей. На великий жаль, в этом году у нас обмежеванная колькость часу, и тому мы вынуждены были отмовиться от этой частки. И у нас в этом году нема летней школы. Тому, коли была б летняя школа, то, певно, бы робили так само знову эту частку.
2: Але наколько затягнуты теперь вот те выпускники ваших проектов у вашу теперешнюю деятельность?
3: Мы не маем задачи непосредственно утягивать свою деятельность, потому что мы брали людей, которые уже имеют собственные проекты. И то, как они реализовывают собственные проекты, и они сами что-то делают. И я ведаю, что те люди, которые представляли свои активности, они протягивают это делать. Да? Люди, которые там удельничали про книги, они удельничают теперь в книжном магистрате, которые ладят Тимоха Кудовича. То, как, в принципе, люди застались утягнутыми. Те речи, у которых они были утягнутыми, наша задача аккурат не у тым, каб комусь, видаете, с нуля допомагать, да, створать. Мы не устанем это грабить, мы аккурат устанем допомогать тем людям, которые уже что-то робят.
2: На ваш погляд, зараз цікавость до нашей культуры, до исторических помников и так далее, и она развивается? Что с ней отбывается в эмиграции?
3: Я думаю, что она развивается. Я думаю, что, коли поравновывать сегодняшний стан и стан там 5-10 лет тому, то зараз у людей есть попыт на нечто вечное, нечто то, что не связано с политической конъюнктурой. Шмат у чем культура, история является отказом. И шмат у людей спробует найти отказы про то, как теперь жить, на прикладе тих людей, которые жили до нас. Тому, я думаю, росте зацікавленість. І я думаю, що наросте шмат у чим, тому що тут є простора для більшої самореалізації, що люди мають більшу можливість долучитися до цього у порівнянні з тими ж там, не відомо, громадсько-політичними проектами.
2: Долучитися у якої якості? Тобто, зрозуміло, що люди з грошима можуть прийти до вас, сказати, слухайте, ми можемо допомогти вам повернути некоторі пам'ятки і так далі. Люди, у кого нема грошей, що їм робити?
3: Ну, я не кажу про людей з грошей, ми не так оцінюємо, да, якби ми, кожен чоловік з'являється коштовністю, не зважаючи там на суму. Кожен чоловік устане зробити щось своє, ми не з'являємося тими людьми, які хочуть накерувати усіх людей у ніяку одну сферу, да, якби ми розуміємо, що культура хаотичная, как бы, культура развивается горизонтально, как бы, и теперь повстают новые проекты, которые имеют свой плен, имеют свои аудитории. И эти аудитории часто не пересекаются, на самом деле. Культура разностайная, и мы часто сутыкаемся с тем, что мы шмат чего не ведаем про то, что отбывается в других сферах культуры. И люди часто не ведают про нас, потому что наши аудитории, наши затекальности, они вельми разные. Либо, по сути, мы рвем все одну справу.
2: Окей, а что отбывается именно с вашей инициативой Мальдис теперь? Насколько она повеличивается, куда она растет?
3: Нам кажется, что она растет. Ну, коли поглядеть на объективные показчики, то она саправды растет. У нас появляется больше проектов, вертаний, мы проводим больше мероприятий, чем колись ранее. То мы имкнемся теперь робить раз на месяц, на полторы месяцы, робить по мероприятию в Варшаве. Мы недавно робили мероприятие в Золотурню, Швейцарии, аккурат тогда, коли везли валун на помник Тадеуша Костюшки. То бок у нас есть рост и количество людей, которые цікавятся нами и которые нас подтримливают. Тому мне подается, что теперь как бы добрый час для нас, потому что мы бачим, что у шмату каких людей есть жадание обновить певную историческую справедливость. И мне подается важный момент – это то, что люди начинают иначе отчувать Беларусь и больше нарыться ей. Я думаю, что дякуючи нашему проекту шмат у чем изменяется, можно сказать, самооценка того, как люди глядят на себе, как на белорусок и белорусов, и что они думают про Беларусь. И тому теперь у некой ступени мы шмат у чем просто отказываем на громадские запыты, какие есть, и мне подается, что мы больше-меньше их задовольняем.
2: Насколько махчимая такая ситуация, такий погляд, что вы просто вокруг себе базуете, там, притягиваете до себе людей, которые справді зацікавлені у історії, у культуре, а люди, яким Беларусь уже у эмиграции стала не настолько цікавая, и она просто доходить натурального процесса.
3: Мне здається, це доволі логічно, що частка людей, які менш цікавляться історією цією культурою, зрозуміло, ми не можемо нічого для них зробити. Тому ми орієнтовані просто на іншу аудиторію і на те, як будувати сувязі зі своєю супольністю. І як таким чином єднати цю супольність, як вона становилася більш великою і більш глибокою. Тому це персональний вибір кожного, цікавиться чи не цікавиться. Ми тут у якій ступені не спробуємо прозмірно на їх впливати. Тут і тепер ми імкнемося змінити наративи, які просто є у громадській сфері. І все ж таки варто розуміти, що, наприклад, Францішек Скорина 150 років тому був маловідомим чоловіком в Білорусі. Тобто це просто свідоме рішення некоторых людей увесь час казать про Францішка Скорину. И это привело до змены в громадском уявлении, что вот их герой – это Францішек Скорина. Ці то самое было с Наполеоном Ордом, который 50-70 годов тому в Беларуси был маловедомым человеком. И люди, энтузиасты, такие как Адам Мальдис, они поплывали, они изменили это. И то самое можно сказать про Шагала, да, что вот еще там 70 годов тому было не совсем видовочно, что он является часткой белорусской культуры. Але дякуючи тому, что энтузиасты вырашили, что он является часткой белорусской культуры, это изменилось для всех. То бок это изменилось для значной частки белорусского громадства, для людей, которых это совсем не цікавится. Просто тому, что они побачили, что есть некий громадский процесс, который изменяет наше восприятие. И поступово все больше-меньше приняли, что Францішек Скорина, Марк Шагал, как бы Наполеон Орден являются часткой белорусской культуры.
2: Частка белорусской культуры так само являлась, я упомянула, что и ваша подея в Швейцарии. Расскажите, как что именно это там было?
3: Мы робили лекцию-концерт, это достаточно дивно гучить. Але оно спрацевало, да, то бок мы робили концерт с Подрапучем, с Джей Морс и лекцию Павла Мацкевича у Цюрху. У Золотурни мы непосредственно уже доставляли сам валун с Беларуси. Да, робили у Цюрху для местовой белорусской супольности, потому что все-таки довольно шмат белорусов раскидано по разных кутках свету, и сдавалось об там, где еще 10-15-20 годов тому у белорусов было пару человек, то теперь уже на авто далеких городах десятки есть белорусов.
2: Где теперь заховываются у всех эти ваши здобытки?
3: У нас есть, в принципе, несколько разных мест для захования исторических артефактов, и это все залежит от их формата. Але подыход у нас довольно просто, что он заховывается в безопасных местах, где достатковые, отповедные, так сказать, климатичные умовы для их захования. Мы их весь час выставляем на отповедных выставах. Теперь у нас есть обмеркование на того, что мы должны створать некую простору, где они будут выставляться постоянно. На великий жаль, это пока что просто финансово немогчимо.
2: За музеем Вольной Беларуси на эту тему только не вели?
3: Ну, музеи Вольной Беларуси просто выставлялись, у их свои выставы есть.
2: Ты бог пирадочно вы сябруете, а не за все доезжаете?
3: Мы, разумеется, сябруем. Мы там выставляемся, мы и в будущем не будем там робить мероприятия. Просто у музея Вольной Беларуси, как я разумею, просто весь час разные выставы. То бок, они не являются музеем истории, да, как бы, потому что их шмат в чем накировано, связано с сегодняшним политическим житем.
2: І знову ж таки вертаємося до події 13 липня. На завершенні розмови є пропонова нагадати нашим слухачам, що дікалі.
3: 13 липня запрошуємо вас у музей сучасного мастацтва. Ми починаємо о 17 годині. На сайті Maldives World ви можете знайти повну програму і, відповідно, там можете знайти форму реєстрації. І ми вельми захочемо вас реєструватися своєчасово заучасно, тому що ми хоча й за все і зачинимо вже раз тидень, бо ми бачимо, що у нас доволі шмат реєстрацій, і ми просто будемо неустанні змістити усіх. Тому спішайтеся.
2: Григор Остапєнін, господарство, був сьогодні гостем програми «Ми бачимо». Нагадаю, що Maldives Fest відбудеться 13 липня у Варшаві. Подробізності ви отримали, тому долучайтеся. Мене звуть Марина Савіцька. До зустрічі на хвалі Білоруського радіо «Росія».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Светлана Тихановская прокоментовала вызволение 28 политвязнев. Белорусские партии у замежи активизовали деятельность, сверяют у керовництве партии БНФ. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков. Про гэты и да іншы новины про 4 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочакаемся разом.

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: Светлана Тихановская прокомментовала вызволение 28 политвязню. Белорусские партии у замежи активизовали деятельность, свержают у керавництвы партии БНФ. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Светлана Тихановская выказалась с нагоды вызволения сегодня белорусским диктатором 28 человек, осужденных с политических причин. Новина про вызволение 28 политвязню – это, передусім, полегка для их родных, для тех, кто был разлучен с близкими и жил надеей на момент встречи. И при этом нельзя забывать, что в белорусских турмах по-ранейшему застаются сотни.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Беларуси помилованные 32 человеки, из яких 28 – политвязни. У Гародни продали конфискованную кватеру нашего журналиста Владимира Хильмановича. Каля мяжи с Польшей затриманы 2 человеки с дронами.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беларуси помиловали 32 человеки, из яких 28 политвязни. То бок те люди, яких осудили за так званое злочинство экстремистской накированности. Решение принято, как стверджает пресс-служба белорусского диктатора, заходящий с принципу гуманизма у дочинения до осудженных и их семьев. Сярод помилованных 20 женщин и 12 мужчин. Прозвище покуль невядомое. Невядомо так само, те это люди, які отбывали покарание у колониях, те те, кто мяу обмежевание воли. Усе яны нібыта звернулися с ходайніствами об помиловании, признали свою вину и выказали раскаяние. Учора перед вышеизгаданым апошнім помилованием у Беларуси з'явилося 12 новых политвязнев. Про гэта поведомил правоборонший центр «Вясна». Их осудили на великие термины по политичных артикулах. Обовязково на перамовах об вызволении политвязнев треба ставить пытание спынения репрессий, бо правооборонцы с гэтай з'явой сами не справятся. Говорить былы политвязнев правооборонца Леонид Судоленко.
4: Зараз у всех кажут про то, что треба репрессии спынять. И мы, правооборонцы, по

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская прокомментовала вызволение 28 политвязнев. Белорусские партии у замежи активизовали деятельность, свержают у керавництвы партии БНФ. На белорусско-польской мяжи затриманы громадяне Германии и Франции за увоз наркотиков. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская выказалась с нагоды вызволения сегодня белорусским диктатором 28 человек, осужденных с политических причин. Новина про вызволение 28 политвязнев – это, передусім, полегка для их родных, для тех, кто был разлучен с близкими и жил надеей на момент встречи. И при этом нельзя забывать, что в белорусских тюрьмах по-ранейшему застаются сотни политвязнев, и все они должны быть вызволены, заявила керавница объединенного переходного кабинета, отзначивши, что мы чекаем дома кожного и кожную. Спека, якая трымается уже больше за тыдень, особливо тяжко переносится у зняволенні. У зачиненных помешканнях изоляторов и колоний, где трымают белорусских политвязнев, температура отчувается значно выше, чем на улице. Про умовы подчас жнивенской спеки 2020 года у Менским СИЗА номер 1 сгадал политик Павел Северынец.
3: Мне довелось несколько таких горячих сезонов побывать у тур и лагерах. Самые памятные – это, напевно, Володарка 2020 год. Там довелось быть у камеры 60, так званый Шанхай, это подвал. А переполненная камера, там просто, ну, физично не было возможности дыхать. Вот несколько дён, литерально там каждый удых с болем. Люди просто лежали пластом, кто тут на нарах, кто скурчившийся на подлозе.
2: Павел Северынец узгадывает так само катывание его у изоляторы на улице Окрестина у Менску.
3: Был такой выпадок, что коли меня там тримали у карцера 2 на 3 метра, початку водили туди людей, зачиненных у двориков, у прибиральню.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.